Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ваши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 2022 году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается «Бас». Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду и днем плюс.

0: слушателей старше 12 лет. Все включено, шоу «Радио Лето».
1: Все включено, шоу. 7 часов 11 минут в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Сегодня встречаем первый день лета, 1 июня, День защиты детей. Ну и, конечно же, это просто понедельник и начало новой рабочей недели. Всем желаю, чтобы она прошла замечательно, продуктивно, и лето началось с самых позитивных новостей. У нас впереди гороскоп, который прозвучит буквально через несколько минут. Ну а я желаю вам доброго утра. Все
0: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 1 июня. Овны. Первый день лета выдастся жарким на события. Работа будет кипеть, а дома близкие окружат теплом и заботой. Тельцы. Доверяйте аналитике, а не ощущениям. Во всем опирайтесь на цифры и факты. Они могут быть убедительнее, чем внутренний голос. Близнецы. День новых планов и целей. Каким будет лето, во многом зависит от сегодняшнего настроения. Раки. Вас ждет спокойная неделя. Даже сложные вопросы будут решаться мягко и без давления. Львы. Вы почувствуете прилив креативных сил, но не игнорируйте и проверенные методы. Сочетайте инновации с надежными схемами. Девы. Сиюминутные задачи могут не принести желаемого результата. Запаситесь терпением и сделайте ставку на дистанцию. Все наладится, если уметь ждать. Весы. Приготовления к долгожданному отпуску будут приятными, но придется еще немножечко поработать. Скорпионы. В начале недели появится шанс исправить неточности и навести порядок в прошлых делах. Воспользуйтесь им, чтобы не накопилось слишком много. Стрельцы. Будьте внимательны к собственным мыслям и интуитивным ощущениям, особенно если что-то внутри говорит «нет». Козероги. Не стоит искать скрытый смысл в словах окружающих. Никто не хочет вас задеть или обидеть. Водолеи. Сегодня важен не столько четкий выверенный план, а решительность и действия. Сделайте первые шаги, а стратегию доработайте потом. Рыбы. Начните новую неделю с задач, которые хорошо знакомы, или с того, что вас вдохновляет. Тогда и все остальное будет складываться легко. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 1 июня. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: 7:29 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Доброе утро. Мы встречаем первый день лета. Сегодня понедельник, 1 июня. С чем вас и поздравляю. Что же запланировали россияне на этот летний сезон? Узнаем с вами буквально через несколько минут. Сколько процентов населения останутся дома и посвятят лето своим делам, а сколько поедут за границу? Об этом и не только. Совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Приветствую вас, Екатеринбург, с вами снова Романа. Вместе встречаем новую неделю, ярко проводим утро. Утро первого летнего дня, между прочим. Начало лета сам по себе факт вдохновляющий, у большинства это любимое время года. И, как всегда, у нас куча планов на этот сезон. Согласно опросам, на лето приходится отпуску более чем 60% россиян. Большинство планируют путешествовать, более половины собираются заняться внутренним туризмом или просто отдохнуть на природе, а 7% поехать за границу. Среди российских направлений популярны Черное море, Байкал, Алтай, Карелия, Калининград и другие крупные города. Среди зарубежных маршрутов пока лидирует Стамбул. Порядка 25% наших граждан останутся дома и посвятят лето своим делам и хобби. А каждый десятый россиянин и вовсе не планирует отдыхать летом, а будет работать. Занятие спортом – также один из самых популярных выборов россиян. Порядка 70% собираются посвятить этому летний отпуск. В топ-5 вариантов входят велосипедные прогулки, водные активности, йога и фитнес на природе, а также рыбалка и беговые тренировки. Ну и, конечно, куда же без дачи? Около трети соотечественников все лето проводят там. В общем, планы у нас обширные, пусть они сбудутся наилучшим образом. Какие бы ни были планы у вас, желаю всем яркого лета и отличного отдыха. Главное, не забывайте про любимую музыку, с ней точно отдыхается веселее. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Санкт-Петербурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71,02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге в понедельник, 1 июня, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать понедельник и первый день лета. Приветствую вас на радио «Лето». Как символично, что вы проводите этот день в нашей компании. За это я порадую вас подарками. Уже в этом часе в игре «Не шведский стол» мы разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире сегодня и чем выдались прошедшие выходные. Всем отличного настроения. Встречаем сегодня 1 июня и надеемся на то, что лето будет не только жарким, но и длинным и насыщенным на события. Делайте это своими руками. Ну а радио «Лето» всегда поддерживает вас самыми жаркими хитами в любое время года.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 8:19 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Ну и, конечно, захватим прошедшие выходные, чтобы не лишать кого-то заслуженных поздравлений. В субботу 30 мая отмечался День картофеля, День сока и День окрошки. Можно было устроить себе вкусный выходной. А вчера праздновался День блондинок и День близнецов. Профессиональный праздник отметили психотерапевты, химики и веб-дизайнеры. Поздравляем! Сегодня 1 июня – первый день лета, что само по себе праздник. Ну и, конечно, 1 июня – День защиты детей. Это, между прочим, один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении приняли еще в 1925 году, а с 1950 года он отмечается ежегодно. Ну и правильно, дети – наше все. Можно и без повода почаще проводить с ними время и вместе радоваться жизни. Если про детский праздник мы знаем давно, то Всемирный день родителей – дата относительно новая. Отмечается с 2013 года. В общем, как ни крути, сегодня теплый семейный день и всеобщий праздник. Спортивный повод на сегодня – Всероссийский день футбола. А если хотите вкусный праздник, можно отметить Всемирный день молока. Профессиональный праздник сегодня отмечают представители Северного флота и военно-транспортной авиации России. Из необычных праздников выделим день подтверждения новогоднего обещания. С 1 января прошло полгода, самое время проверить состояние дел и дать себе второй шанс. Можно обновить список и настроиться на выполнение целей. Впереди еще целых полгода. Еще один позитивный праздник – день с девизом «Скажите что-нибудь приятное». Суть проста – скажите кому-нибудь что-то хорошее. Достаточно одной фразы – комплимент, благодарность, теплое слово. Все это требует немного усилий, но может значительно преобразить чей-то день. Ну а тему слов хороших и приятных продолжит Катя Савельева через несколько минут. Обогащаем лексикон вместе с ее авторской рубрикой «Слово дня».
1: Все включено, Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Ну

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное «франжипан». И это нежный миндальный крем, который прячется внутри тартов, пирогов и ароматных слоек. Франжипан – это любимый герой французской выпечки, секретный ингредиент. Считается, что свое название франжипан получил благодаря итальянскому аристократу маркизу Франжипани. В 16 веке он придумал популярный миндальный аромат для перчаток, а позже это название закрепилось и за десертами с ярким миндальным вкусом. Сегодня франжипан готовят из молотого миндаля, сливочного масла, сахара и яиц. Именно он делает знаменитый французский тарт с грушей таким нежным и ароматным. Ну и, конечно, вот эти самые круассаны с франжипаном, миндальный вкус – это что-то невероятное. Так что, если вдруг в меню встретите франжипан, знаете, вас ждет настоящая миндальная классика с историей. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро. Прямо сейчас дарим подарки от радио «Лето». Игра «Не шведский стол». Если вы хотите получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс», прямо сейчас подготовьте ваши мобильные телефоны и наберите номер 23 90 98 и 9. Если вы дозвонитесь первым и ответите правильно всего на один кулинарный вопрос, который я задам, вы получите подарок от радио «Лето». Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 и 9. Пусть первый день рабочей недели и первый день лета подарят вам настоящие ощутимые подарки. Звоните прямо сейчас. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок, давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Ой, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Юлия.
0: Юлия, видимо, сильно хотели, да, дозвониться.
1: Очень.
0: Обрадовались.
1: Да, у меня сегодня день рождения.
0: Юля, это замечательно, поздравляю вас с днем рождения.
1: Спасибо.
0: Ничего себе, какой подарок замечательный. Я хотела с вами вообще праздник День защиты детей обсудить, но вот теперь даже не знаю, как к нему подойти, потому что...
1: Поделим на двоих.
0: Да.
1: И на детей, и на меня.
0: Я думаю, теперь вы его, наверное, не отмечаете. У вас свое такое индивидуальное событие. А тогда...
1: У меня трое сыновей.
0: Я вас вдвойне поздравляю. Это просто ваш день сегодня по всем критериям. А давайте тогда объединим про детей и про ваш день рождения. Какое-то самое яркое воспоминание, как отмечали день рождения в детстве или подарок какой-то?
1: В детстве все было скромно. Сейчас уже, конечно, как-то это все поярче. И на море ездили с детьми, и в беседках с друзьями.
0: Но что вам больше всего нравилось в отмечании в детстве своего дня рождения?
1: Нравилось вот свечи получать, подарки.
0: Я думаю, ничего не изменилось. Сегодня вы тем же самым и займетесь. Я вас еще раз поздравляю. Давайте переходить к игре. Обещаю вам сегодня подсказывать и помогать. У меня прям нет другого выбора. Сегодня день молока еще также отмечается, и вопрос будет о нем. О молоке есть специальная наука. Ваша задача угадать, как она называется. И варианты ответов. Лактология, молокология или милкология?
1: Лакта.
0: Совершенно верно. Действительно, от слова лактоза мне подсказывать не пришлось. Юлия, вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Отпразднуем. Спасибо.
0: Я вас еще раз поздравляю с днем рождения. Можете передать приветы?
1: Передаю привет своей семье, городу Екатеринбургу, радио «Лето». И поздравляю себя с днем рождения и всех детишек этого мира с праздником.
0: Спасибо вам большое, шикарное поздравление и приветствие получилось. Вот так вот летний сезон мы открыли буквально тройным праздником. Юлю мы еще раз поздравляем с победой. Ну а для всех я напомню, что игра «Не шведский стол» проходит каждый будний день в одно и то же время. Поэтому уже завтра у вас появится шанс получить подарок от радио «Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновляются с 1 июня. Первый самолет Аэрофлота должен вылететь из Шереметьево в 7:05 по московскому времени. Ранее перевозчик сообщал, что в июне будет летать из Москвы в Дубай один раз в сутки, а с 1 июля запланированы уже по два рейса. Интерфакс напоминает, что авиасообщение между Россией и странами Ближнего Востока было ограничено в конце февраля в связи с обострением военного конфликта в регионе. В середине апреля Росавиация разрешила перевозчикам возобновить рейсы в Израиль, а позже отменила рекомендации о приостановке продажи билетов на рейсы в Арабские Эмираты. Остановку междугородних автобусов перенесут на все лето на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, автобусы будут высаживать и ожидать пассажиров на улице Вокзальной. Изменения коснутся автобусов номер 100, 114 и 156. На свое привычное место конечную автобусов из Березовского и Северки вернут только 30 сентября. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. О зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УРГЭУ, Горного и филиала Академии госслужбы. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акробат прошел между двумя высочайшими небоскребами Польши. Расстояние, пройденное спортсменом, составило 0,5 километра. Канат натянули между зданием ЕС Варса Тауэр и Дворцом культуры и науки, пишет газета.ру. Экстремал шел на высоте 180 метров совершенно без страховки. Видео опубликовано в соцсетях и мировых СМИ. Ранее Роза уже совершал экстремальные переходы по стропе, в том числе переход через пролив Босфор из Азии в Европу и переход через пролив из материковой Италии на Сицилию. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в понедельник, 1 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду.

0: Екатеринбург. Я приветствую вас в этот замечательный день. Первый день лета встречаем в компании нашей любимой музыки на радио «Лето». Сегодня это хочется повторять особенно, потому что очень символично и приятно встречать этот день именно на 98,9 FM. Буквально через несколько минут мы услышим гороскоп и узнаем, что этот день принесет всем знаком зодиака. И, конечно, много нашей любимой музыки ждет вас в этом часе. Ну а я по традиции, независимо от местоположения звезд, желаю, чтобы сегодняшний день прошел успешно и наилучшим образом складывались все начинания и продолжения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, понедельник, 1 июня. Овны. Первый день лета выдастся жарким на события. Работа будет кипеть, а дома близкие окружат теплом и заботой. Тельцы. Доверяйте аналитике, а не ощущениям. Во всем опирайтесь на цифры и факты. Они могут быть убедительнее, чем внутренний голос. Близнецы. День новых планов и целей. Каким будет лето, во многом зависит от сегодняшнего настроения. Раки. Вас ждет спокойная неделя. Даже сложные вопросы будут решаться мягко и без давления. Львы. Вы почувствуете прилив креативных сил, но не игнорируйте и проверенные методы. Сочетайте инновации с надежными схемами. Девы. Сиюминутные задачи могут не принести желаемого результата. Запаситесь терпением и сделайте ставку на дистанцию. Все наладится, если уметь ждать. Весы. Приготовления к долгожданному отпуску будут приятными, но придется еще немножечко поработать. Скорпионы. В начале недели появятся шансы исправить неточности и навести порядок в прошлых делах. Воспользуйтесь им, чтобы не накопилось слишком много. Стрельцы. Будьте внимательны к собственным мыслям и интуитивным ощущениям, особенно если что-то внутри говорит «нет». Козероги. Не стоит искать скрытый смысл в словах окружающих. Никто не хочет вас задеть или обидеть. Водолеи. Сегодня важен не столько четкий выверенный план, а решительность и действия. Сделайте первые шаги, а стратегию доработайте потом. Рыбы. Начните новую неделю с задач, которые хорошо знакомы, или с того, что вас вдохновляет. Тогда и все остальное будет складываться легко. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, понедельник, 1 июня. Все
1: включено, радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о комарах. Они такие маленькие, но репутация у них настоящих охотников. Находят нас комары не случайно. Их ведут углекислый газ, тепло тела, запах кожи и вещества, которые выделяются вместе с потом. Поэтому, если вас раздражает их присутствие, первый совет – не перегреваться. После пробежки или активной прогулки мы выдыхаем больше СО2. Сильнее наш запах, и буквально мы становимся для комара светящейся вывеской. Ужин здесь! Второй совет – будьте аккуратнее с алкоголем, а лучше вообще с ним завяжите Радио Лето за здоровый образ жизни. Потому как алкоголь не только воздействует на нашу нервную систему и все прочее, но еще может повышать температуру тела и усиливать запах кожи, а значит, делает нас заметнее для комаров. Третий. Тщательнее выбирайте одежду. Комаров сильнее привлекают темные цвета, поэтому вечером лучше надеть что-то светлое, свободное, закрывающее руки и ноги, если вы планируете поехать на природу. Четвертый – это, конечно, репелленты. Любые покупные или масло лимонного эвкалипта. Главное – наносить без пропусков. Комар найдет даже маленький открытый участок, будьте уверены. Ну и пятый – уберите подальше стоячую воду. Ведро, блюдце под цветком, старая шина, игрушка во дворе. Для комара это не мусор, а сам настоящий род дом. Конечно же, стать полностью невидимкой для комара не получится, но стать менее вкусной целью после нашей рубрики вполне. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Еще раз всем доброе утро, с вами Романа. Продолжаем бодро встречать понедельник. Сегодня, как говорила и как вы знаете, отмечается День защиты детей и День родителей. Отличный повод поздравить друг друга и провести время вместе всей семьей. Ну а чтобы праздновалось веселее, вот вам забавная новость на семейную тему. Учительница в одной из школ провела необычный эксперимент. Ученики прямо на уроке должны были неожиданно позвонить мамам и просто сказать «Я тебя люблю». Реакции были любопытными. Девочкам мамы радостно отвечали, что тоже их любят. А вот признания мальчиков чаще вызывали опасения. Мамы стали подозревать, что ребенок что-то натворил или потерялся. «Что случилось? И ты где?» – самые частые вопросы на этот звонок. Вот такие гендерные стереотипы, но главное, чтобы любовь и забота в итоге побеждали, в чем я лично и не сомневаюсь. Но мамам мальчиков все-таки на заметку, нужно больше доверять своим сыновьям. Желаю всем яркого праздника и позитивной недели. Проведите этот день максимально в семейном кругу, насколько это будет возможно. Всех с праздником! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Регистрация и посадка на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны по биометрии. С 1 июня стартовал эксперимент, который ранее анонсировал Минтранс. Предполетные процедуры пассажиры теперь могут пройти с помощью системы биометрической идентификации без предъявления транспорта. Проект открыли в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителей авиационной отрасли. Об этом сообщает Интерфакс. Чтобы получить доступ к подобной услуге, пассажиру необходимо заранее сделать или зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Губернатор Денис Паслер поздравил свердловских школьников с началом каникул. Сегодня точно самый счастливый день в году, и хотя погода немного подводит, лето официально наступило, а с ним и долгожданные каникулы, написал глава области в своих соцсетях. Денис Паслер пожелал школьникам провести летние месяцы весело и с пользой. В Международный день защиты детей хочу напомнить всем взрослым, что здоровье, безопасность и жизнь каждого ребенка – наша с вами ответственность. Летние каникулы должны пройти без забот. И ярко, и мы подготовили региональную инфраструктуру детского отдыха для тысяч юных уральцев, добавил свердловский губернатор. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. Детектива для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Котенок проехал более 160 километров под капотом автомобиля и только испугался. Пушистого автостопщика обнаружили в США, пишет газета.ру. Водитель ехал по Пенсильвании и остановился в Бризвуде, чтобы перекусить. Прохожие предупреждали, что около машины крутится котенок, но перед выездом водитель никого около своего автомобиля не нашел. На следующий день автовладелец услышал мяуканье из-под капота. Несмотря на долгую дорогу, котенок оказался цел и невредимый, отделался только испугом. Котенка назвали Бризи в честь Бризвуда. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
4: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня в Екатеринбурге в понедельник, 1 июня, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Реклама.
5: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Радио Лето приветствует вас в этот первый летний день. Очень символично проводить это утро в нашей компании. Меня зовут Романа. Я желаю всем прекрасного настроения и отличного утра. Солнечная погода будет радовать нас, надеюсь, не только сегодняшним утром, но и в течение всего летнего сезона. Какая бы она ни была, самые жаркие хиты всегда остаются на 98.9 FM. Я желаю, чтобы это лето принесло вам много желанных встреч и долгожданных успехов и вершин, которые вы запланировали. А у нас впереди много любимой музыки, самые жаркие, любимые, летние, наши хиты всегда круглый год ждут вас на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето». Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать сегодняшний день, 1 июня. Буквально позавчера, 30 мая, в России отмечали неофициальный, но любимый многими гастрономический праздник – День окрошки. Это исконно наше блюдо остается для иностранцев настоящей экзотикой, несмотря на разнообразие холодных супов во многих кухнях мира. Ну а для нас нет ничего более привычного и любимого в летний сезон. Как раз об окрошке мы поговорим буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном». Узнаем, в каких регионах, какие особенности она приобрела. Ну и поговорим об истории ее происхождения.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. Сегодня говорим об окрошке. Многие источники говорят, что окрошку впервые приготовили бурлаки, трудившиеся на Волге. Им в качестве платы давали сушеную рыбу, пойманную в этой же Волге, и квас. Из-за тяжелых условий труда и плохого питания бурлакам было невмоготу постоянно грызть эту жесткую рыбу. Не выдерживали зубы. Поэтому они решили замачивать рыбу в квасе, чтобы она становилась мягче. Со временем в это почти блюдо начали добавлять овощи. В современном мире основа может быть любой. Классическая окрошка готовится на хлебном квасе, но в качестве жидкой основы также используют кефир, молочную сыворотку, айран, огуречный рассол и даже свекольный бульон. Исследования показывают, что окрошку на кефире чаще готовят жители юга России и Кавказа. Для воронежской окрошки не забудьте подготовить слабогазированный несладкий белый квас. В нижегородской окрошке главный ингредиент – рыба. Белая, разнообразная после варки. Ну а приправлять там предпочитают слайсами сушеного или вяленого леща. Для орловской окрошки важно подобрать вкусные соленые грибы. А в качестве заправки смешать сметану и горчицу с растолченным вареным желтком. Но если для жителей нашего региона рыбная окрошка или окрошка с грибами – это все-таки диковинное блюдо, вот какие мы с вами разные, то, что касается заправок, в субботу наш известный местный новостной канал опубликовал опрос. И, должна сказать, в Екатеринбурге уверенно лидирует квас с отрывом в десяток раз. Вот такое оно летнее блюдо, любимое и с нотками ностальгии из детства. Думаю, если в этом году вы еще не успели испробовать вкус окрошки, то самое время наступило. Позавчера отметили День окрошки, с чем вас и поздравляю. Ну а есть ее можно в течение всего лета. Это была рубрика «Три в одном», любопытные факты об окрошке. Ну а уже завтра я вернусь с новой порцией интересного обо всем на свете.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: утро первого летнего дня мы провели в компании нашей любимой музыки и самых жарких хитов. Меня зовут Романа, и пришло время прощаться, но ненадолго. Завтра я вернусь, как всегда, встречаемся в 7.00 на 98.9 FM. А я желаю, чтобы сегодняшний день, да и все лето в целом, прошло ярко, насыщенно и в компании самых близких и любимых людей.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Регистрация и посадка на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом стали доступны по биометрии. С 1 июня стартовал эксперимент, который ранее анонсировал Минтранс. Предполетные процедуры пассажиры проходят с помощью системы биометрической идентификации без предъявления паспорта. Проект стартовал в аэропорту Шереметьево в присутствии руководителей авиаотрасли, сообщает Интерфакс. Чтобы получить доступ к услуге, пассажирам необходимо заранее сдать и зарегистрировать свои биометрические данные в единой биометрической системе. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Губернатор Денис Паслер поздравил свердловских школьников с началом каникул. Сегодня точно самый счастливый день в году, и хотя погода немного подводит, лето официально наступило, а с ним и долгожданные каникулы, написал глава области в своих соцсетях. Денис Паслер пожелал школьникам провести летние месяцы весело и с пользой. В Международный день защиты детей хочу напомнить всем взрослым, что здоровье, безопасность и жизнь каждого ребенка – наша с вами ответственность. Летние каникулы должны пройти без забот. Плотно и ярко, и мы подготовили региональную инфраструктуру детского отдыха для тысяч юных уральцев, добавил свердловский губернатор. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. Детектива для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в 2026 году увеличились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Котенок проехал более 160 километров под капотом автомобиля и только испугался. Пушистого автостопщика обнаружили в США, пишет газета.ру. Водитель ехал по Пенсильвании и остановился в Бризвуде, чтобы перекусить. Прохожие предупреждали, что около машины крутится котенок, но перед выездом водитель никого около своего автомобиля не нашел. На следующий день автовладелец услышал мяуканье из-под капота. Несмотря на долгую дорогу, котенок оказался цел и невредимый, отделался только испугом. Котенка назвали Бризи в честь Бризвуда. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем +17, +19.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
2: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное «франжипан». И это нежный миндальный крем, который прячется внутри тартов, пирогов и ароматных слоек. Франжипан – это любимый герой французской выпечки. Секретный ингредиент. Считается, что свое название франжипан получил благодаря итальянскому аристократу маркизу Франжипани. В 16 веке он придумал популярный миндальный аромат для перчаток. А позже это название закрепилось и за десертами с ярким миндальным вкусом. Сегодня франжипан готовят из молотого миндаля, сливочного масла, сахара и яиц. Именно он делает знаменитый французский тарт с грушей таким нежным и ароматным. Ну и, конечно, вот эти самые круассаны с франжипаном, миндальный вкус – это что-то невероятное. Так что, если вдруг в меню встретите франжипан, знаете, вас ждет настоящая миндальная классика с историей. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: В Екатеринбурге полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть. Причиной обсуждения называют рост мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок, напоминает Bloomberg, составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен этим летом. Из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка цен до $65. Ближневосточный кризис может сохранить свое влияние на антироссийские санкции вплоть до конца этого года. Свердловская область оказалась рекордсменом среди регионов по закупке вакцин от клещевого энцефалита. Общая сумма закупок вакцины составила почти 3 миллиарда рублей. По данным системы Ростендер, Средний Урал разместил 207 аукционов почти на 400 миллионов. Если к началу мая региону требовалось всего 10,5 тысяч доз вакцины, то в апреле объем закупки превышал 96 тысяч единиц препарата. Также в топ-10 регионов по закупкам вакцины вошли Новосибирская область, Москва, Петербург, Челябинская область, Приморье, Красноярск и Хабаровск. В Екатеринбурге прошли выборы в парламент Гвинейской республики. Избирательные участки для граждан этого государства были открыты в 6 регионах по всей России. В уральском столице основным электоратом стали студенты, пишет агентство ЯН. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что комиссия оказывала помощь в организации голосования. Было предоставлено помещение и технологическое оборудование. Гвинейцы в России могли также проголосовать в Москве, Петербурге, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону. Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей, провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Ранее ведомство утвердило стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, пишет Газета.ру. Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче финны обыграли сборную Швейцарии со счетом 1-0. Для сборной Финляндии победа на чемпионате мира стала пятой в истории. Ранее финны выигрывали в 1995, 2011, а также 2019 и 2022 годах. Для Швейцарии второе место тоже не впервые. Серебро чемпионата мира хоккеисты этой страны получали 6 раз, начиная с 1935 года. Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею впервые в истории стала Норвегия, которая обыграла Канаду. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
8: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
7: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.

0: Разбуди меня.
1: Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
2: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о комарах. Они такие маленькие, но репутация у них настоящих охотников. Находят нас комары не случайно. Их ведут углекислый газ, тепло тела, запах кожи и вещества, которые выделяются вместе с потом. Поэтому, если вас раздражает их присутствие, первый совет – не перегреваться. После пробежки или активной прогулки мы выдыхаем больше СО2. Сильнее наш запах, и буквально мы становимся для комара светящейся вывеской. Ужин здесь! Второй совет – будьте аккуратнее с алкоголем. А лучше вообще с ним завяжите Радио Лето за здоровый образ жизни. Потому как алкоголь не только воздействует на нашу нервную систему и все прочее, но еще может повышать температуру тела и усиливать запах кожи, а значит, делает нас заметнее для комаров. Третий. Тщательнее выбирайте одежду. Комаров сильнее привлекают темные цвета, поэтому вечером лучше надеть что-то светлое, свободное, закрывающее руки и ноги, если вы планируете поехать на природу. Четвертый – это, конечно, репелленты. Любые покупные или масло лимонного эвкалипта. Главное – наносить без пропусков. Комар найдет даже маленький открытый участок, будьте уверены. Ну и пятый – уберите подальше стоячую воду. Ведро, блюдце под цветком, старая шина, игрушка во дворе. Для комара это не мусор, а сам настоящий род дом. Конечно же, стать полностью невидимкой для комара не получится, но стать менее вкусной целью после нашей рубрики вполне. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть. Причиной обсуждения называют рост мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Действующий потолок, напоминает Bloomberg, составляет $44.10 за баррель. Он должен быть пересмотрен этим летом. Из-за роста нефтяных котировок, связанного в частности с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка цен до $65. Ближневосточный кризис может сохранить свое влияние на антироссийские санкции вплоть до конца этого года. Свердловская область оказалась рекордсменом среди регионов по закупке вакцин от клещевого энцефалита. Общая сумма закупок вакцины составила почти 3 миллиарда рублей. По данным системы Ростендер, Средний Урал разместил 207 аукционов почти на 400 миллионов. Если к началу мая региону требовалось всего 10,5 тысяч доз вакцины, то в апреле объем закупки превышал 96 тысяч единиц препарата. Также в топ-10 регионов по закупкам вакцины вошли Новосибирская область, Москва, Петербург, Челябинская область, Приморье, Красноярск и Хабаровск. В Екатеринбурге прошли выборы в парламент Гвинейской республики. Избирательные участки для граждан этого государства были открыты в 6 регионах по всей России. В Уральском столице основным электоратом стали студенты, пишет агентство ЯН. В пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области рассказали, что комиссия оказывала помощь в организации голосования. Было предоставлено помещение и технологическое оборудование. Гвинейцы в России могли также проголосовать в Москве, Петербурге, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону. Минтранс предложил ввести дорожный знак для парковки многодетных семей и провести эксперимент по предоставлению скидок на такси для них. В ведомстве заявили, что продолжают работу по совершенствованию транспортной доступности для семей, путешествующих с детьми. Ранее ведомство утвердило стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры, пишет газета.ру. Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче финны обыграли сборную Швейцарии со счетом 1-0. Для сборной Финляндии победа на чемпионате мира стала пятой в истории. Ранее финны выигрывали в 1995, 2011, а также 2019 и 2022 годах. Для Швейцарии второе место тоже не впервые. Серебро чемпионата мира хоккеисты этой страны получали 6 раз, начиная с 1935 года. Бронзовым призером чемпионата мира по хоккею впервые в истории стала Норвегия, которая обыграла Канаду. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем +17, +19.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.

0: реально. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Пятигорске до 50 человек выросло количество госпитализированных в результате массового отравления в кафе. От поездки в больницу отказались всего 5 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Ставрополья. Кафе, где питались пострадавшие, закрыто. К расследованию приступили специалисты Роспотребнадзора. Параллельно обстоятельства массового отравления проверяет прокуратура и выясняет Следственный комитет. Лабораторные анализы показали, что пострадавшие заболели сальмонеллезом. Госавтоинспекция Свердловской области объяснила суть запрета на публикацию фото и видео с нарушениями правил движения. Предупреждение о штрафах не ограничивает деятельность СМИ и не касается материалов, которые информационные порталы публикуют, чтобы информировать о безопасности дорожного движения. Далее цитата. Предупреждение относится исключительно к тем материалам, в которых непосредственно пропагандируется опасное поведение, возвеличиваются лица, совершившие такие нарушения, и тем самым создается провоцирующий эффект для других на совершение аналогичных противоправных действий. Конец цитаты. Губернатор оценил ход работ по благоустройству набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге. По словам Дениса Паслера, работы идут по плану. На участке от дома номер 11 по Гражданской до улицы Колмогорова сейчас устраивают основания тротуаров и площадок, а также монтируют опоры освещения, сообщили в региональном департаменте информполитики. Реконструкция проходит в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомню, до 12 июня Свердловск. Ловчане на госуслугах могут проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина в России до конца ноября. Ограничения будут действовать в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Россиянам тем временем напомнили о длинных выходных в июне. Сокращенной будет рабочая неделя с 8 по 11 число, после чего страну ожидают сразу 3 выходных подряд с 12 по 14 июня. Таким образом, россияне будут работать с понедельника по четверг, а отдыхать с пятницы по воскресенье. Предыдущие 3-дневные выходные в России, напомню, 2 раза были в мае. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Стоимость обучения в российских вузах выросла на 10%. Это данные предварительного отчета Минурнауки. Параллельно с повышением цен на обучение в вузах, университеты начали сокращать количество платных мест. Если раньше университет мог набирать неограниченное количество студентов-контрактников, то сейчас по решению правительства объем сокращения составил до 13%. Под сокращение попали специальности, которые с избытком представлены на рынке труда. Что касается цен, то быстрее всего в высшем образовании растет стоимость обучения на направлениях, которые имеют отношение к ядерной физике, а медленнее всего дорожают IT-специальности. В Екатеринбурге выросли штрафы за неоплату парковки. С 1 июня вступило в силу правило, единое для всей страны. За неоплату парковки штраф составит 3500, об этом пишет «Новый день». Эта же санкция распространяется на парковку для инвалидов. В Екатеринбурге муниципальную парковку требуется оплачивать в течение первых 15 минут, либо уехать с нее в течение этого же времени. До 1 июня штраф за платные парковки в Екатеринбурге составлял 3000. Синоптики подвели итоги последнего дня весны. 31 мая в большинстве районов Свердловской области шли сильные дожди и даже прогремели грозы. А в ночь на 1 июня на востоке региона выпало от половины до 70% месячной нормы осадков. В Екатеринбурге днем и вечером в воскресенье, а также в ночь на понедельник выпало не более 20% от нормы. В ближайшие дни в Свердловской области осадков будет меньше, но уже к четвергу к территории Урала подойдет очередной циклон со стороны Казахстана. Дожди пройдут не только в Свердловской, но и в соседней Челябинской области. Военные США за 3 недели негласно провели 70 торговых судов через Ормузский пролив. Это произошло, несмотря на риски, которые возникают из-за тупика в переговорах о прекращении конфликта с Ираном. Большинство судов просто отключали транспондеры, чтобы их не обнаруживали при прохождении по узкому проливу, пишет Интерфакс. В Китае из-за тополиного пуха сгорели десятки автомобилей. Местный житель решил, что назойливый пух мешает ему гулять, и чиркнул зажигалкой. Из-за ветра пламя быстро распространилось и охватило машины на парковке. Некоторые электрокары выгорели полностью, пишет РИА Новости. Автомобили при этом были совершенно новыми, и их планировали передать владельцам. Официальный доллар на сегодня 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем +17, +19.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное «франжипан». И это нежный миндальный крем, который прячется внутри тартов, пирогов и ароматных слоек. Франжипан – это любимый герой французской выпечки, секретный ингредиент. Считается, что свое название франжипан получил благодаря итальянскому аристократу маркизу Франжипани. В 16 веке он придумал популярный миндальный аромат для перчаток, а позже это название закрепилось и за десертами с ярким миндальным вкусом. Сегодня франжипан готовят из молотого миндаля, сливочного масла, сахара и яиц. Именно он делает знаменитый французский тарт с грушей таким нежным и ароматным. Ну и, конечно, вот эти самые круассаны с франжипаном, миндальный вкус – это что-то невероятное. Так что, если вдруг в меню встретите франжипан, знайте, вас ждет настоящая миндальная классика с историей. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый день. В МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. Проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти. Напомню, на днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что с 30 мая бензин АЕ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок, заправляться в обычном режиме. Та же ситуация в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями, а также неплановыми ремонтами нефтезаводов, сообщает Russia Today. В Свердловской области ликвидирована одна из крупнейших в стране майнинговых ферм. Спецоперация прошла в Нижнем Тагиле и в соседней Кушве. Оперативники МВД и ФСБ суммарно изъяли свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования. Злоумышленники незаконно подключились к электросети, нанесли ущерб почти на 800 миллионов рублей. Этого объема украденной энергии хватило бы на электроснабжение целого города, отмечают в областной антитеррористической комиссии. Об этой операции силовиков сняли документальное расследование, оно вышло на одном из местных каналов. В сюжете рассказывается о теневом рынке криптовалют, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге выросли штрафы за неоплату парковки. С 1 июня вступило в силу правило «Единое для всей страны». За неоплату парковки штраф составит 3 500 рублей, пишет «Новый день». Эта же санкция распространяется на парковку для инвалидов. В Екатеринбурге муниципальную парковку требуется оплатить в течение первых 15 минут, либо уехать с нее в течение этого времени. До 1 июня штраф за платные парковки в Екатеринбурге составлял 3000 рублей. Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде модного дома Чиапарелли, блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в свадебном наряде, плакал и дрожал. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара сыграет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
8: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Но я говорю, лето, привет и абсолютно всем доброго дня. Я Катя Савельева. Первый день лета официально включает свой солнечный режим. Обновляется энергия. Только что добро и море, привет. Новинка про дорогу, про свободу и настроение, когда хочется открыть окна и ехать навстречу чему-то прекрасному. Кстати, часть бэк-вокала была записана прямо с залом на концерте, поэтому лето здесь звучит буквально хором. Выходим из режима невидимки прямо сейчас от города 312. Слушаем классный хит. Впереди Ирина Дубцова и звонки. Настраиваемся вместе на приятный вечер.

каждый получит свою медаль, каждый получит свою награду в этой жизни. Любовь не исключение. Ирина Дубцова только что на радио «Лето», а этот рабочий понедельник неспешно движется к своему финалу. Первый летний, между прочим. Но через 10 минут мы поговорим о том, кто тоже считает себя полноценными участниками летнего сезона. О комарах, друзья. Разберемся, почему одних они просто обожают, а других как будто не замечают. Ну а пока музыка. Авторская история от Валерии «Возьми мою любовь», а следом «Дискотека авария» и «Сияй» от Юлии Савичевой.

0: внутри. Для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о комарах. Они такие маленькие, но репутация у них настоящих охотников. Находят нас комары не случайно. Их ведут углекислый газ, тепло тела, запах кожи и вещества, которые выделяются вместе с потом. Поэтому, если вас раздражает их присутствие, первый совет – не перегреваться. После пробежки или активной прогулки мы выдыхаем больше СО2. Сильнее наш запах, и буквально мы становимся для комара светящейся вывеской. Ужин здесь! Второй совет – будьте аккуратнее с алкоголем. А лучше вообще с ним завяжите Радио Лето за здоровый образ жизни. Потому как алкоголь не только воздействует на нашу нервную систему и все прочее, но еще может повышать температуру тела и усиливать запах кожи, а значит, делает нас заметнее для комаров. Третий. Тщательнее выбирайте одежду. Комаров сильнее привлекают темные цвета, поэтому вечером лучше надеть что-то светлое, свободное, закрывающее руки и ноги, если вы планируете поехать на природу. Четвертое – это, конечно, репелленты. Любые покупные или масло лимонного эвкалипта. Главное – наносить без пропусков. Комар найдет даже маленький открытый участок, будьте уверены. Ну и пятое – уберите подальше стоячую воду. Ведро, блюдце под цветком, старая шина, игрушка во дворе. Для комара это не мусор, а сам настоящий род дом. Конечно же, стать полностью невидимкой для комара не получится, но стать менее вкусной целью после нашей рубрики вполне. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

студию «Отпетые мошенники» только что на радио «Лето». И, кстати, из оригинального золотого трио «Отпетых» сейчас остался только Сергей Амаралов. Он выступает уже с новым участником, кстати, бывшим танцором группы «Руки вверх». Ну, мы-то, конечно, помним их теми самыми. До споров, до перемен, до всех перипетий, благодаря песням, которые продолжаем слушать здесь, на радио «Лето». Ну, а 20 минут музыки нон-стопа заказывали в первый летний день. Будем слушать вместе. Total, Нюша и Дима Билан среди ярких любимых наших хитов. Далее на радио «Лето» и на нашем сайте radioletofm.ru. Всем, кто слушает нас в интернете, горячий привет!

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Поручение президента Путина правительству и ФСБ по обеспечению бесперебойной работы интернета служит частью совершенствования механизма белых списков. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Соответствующее распоряжение Путин отдал сегодня, 1 июня. ФСБ и правительство должны отчитаться о проделанной работе в срок до 1 июля. Отвечая на вопрос, с чем связано поручение, если данные о том, что белые списки работают не в полной мере, Дмитрий Песков сказал, что в такие списки включены действительно важнейшие ресурсы, их работа должна быть гарантирована, сообщает РБК. В Екатеринбурге легковой автомобиль Audi перевернулся после столкновения с КАМАЗом на выезде из парка Маяковского. По словам очевидцев аварии, после удара и переворота легковушка оказалась на обочине, если пострадавшие пока неизвестно. После ДТП в переулке Базовом собралась пробка от Сибирского тракта до выезда из парка Маяковского, пишет Е1. Между тем, в ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье 13.15 КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в Свердловской ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч до 1 миллиона. Как пояснил автоюрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта, но не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. В Москве следственные органы признали отца оперного певца Евгения Кунгурова потерпевшим по уголовному делу о доведении сына до самоубийства. Об этом сообщило агентство РИА Новости адвокат Евгений Черноусов. Он добавил при этом, что Виктор Кунгуров настаивает на том, что идет речь об умышленном убийстве сына. По его словам, эта версия подтверждается несколькими фактами. Напомню, тело Евгения Кунгурова нашли в апреле 24 года под окнами многоэтажки в Москве, где он снимал квартиру. Певец родом из Заречного, Свердловской области, был финалистом шоу «Голос», солистом Калининградского музыкального театра, ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура», пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради Ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером Уральской ночи музыки 2026. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает», сообщили в пресс-службе мероприятия. На станции метро 19.06 также откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru. Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем +17, +19.

Новый час на радио «Лето» открыл Влад Соколовский, человек, который, кажется, успевает абсолютно все. В этом году он возродил группу «Бис», мы помним, да, вместе с Димой Бигбаевым, активно развивает свою сольную карьеру, выступает в реалити-шоу, ну и вообще, человек на сцене с детства, так что темп он держит уверенно. Но мы тоже с вами не отстаем, начало шестого, кто-то уже собирается в дорогу, кто-то мысленно уже дома и обнимает своих близких. Дальше с нами Зиверт, Беверли Хиллз, Артур Пирожков и группа «Лицей». Для приятного вечера и для всех, кто слушает нас через умные колонки. Меня зовут Катя Савельева. Ну а тем, кто еще не нашел нас в умных колонках, напомню, нужно просто сказать «Включи радио, Лето».

0: А ведь когда-то многие мечтали быть как Адриано Челентано. Его харизма на максималках, этот взгляд как отдельные спецэффекты и походка, которую, мне кажется, можно записывать национальное достояние Италии. Возможно, не все из нового поколения знают, кто это вообще такой, но настроение благодаря музыке Артура Пирожкова считывается сразу. Кстати, сам Артур Пирожков, сценический образ, кажется, уже давно живет своей отдельной жизнью. Всем, кто уже в дороге, приятного пути. Красиво едем дальше. Берем с собой Егора Крида, Иракли и братьев Гримм.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нужен

0: Ruskachka.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

конца 90-х в новом звучании «Иракли» только что на радио «Лето». Кстати, друзья, видели, какая луна взошла над Екатеринбургом этой ночью? Ну, просто фантастика! 31 мая – это самая редкая голубая луна, второе полнолуние месяца, кстати, такой прощальный подарок весны уже, да, перед первым днем лета был у нас. Ну, а сегодня луна уже убывающая в Стрельце. Если хочется движения, дороги, новых планов и справедливости – это все она. Главное – аккуратнее с эмоциями и не пытаться объять необъятное. Меньше спешки, больше музыки. Движемся дальше. Проект «Мохито», Ольга Серявкина, и прямо сейчас группа «Мумий Тролль» на радио «Лето».

А еще в жизни бывает так, что однажды ты сам был ребенком, а потом вдруг начинаешь говорить фразы вроде «надень куртку» или «а кто вот это будет все убирать?». Сегодня 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Просто напомню вам, ну и заодно Всемирный день родителей. Так что поздравляю всех. Пусть в ваших семьях будет больше поводов смеяться вместе, чем искать зарядку от телефона. А дальше у нас 20 минут музыки нон-стоп. Группа «Винтаж», Сергей Лазарев и «Елка» согревает нас раньше всех. Около тебя.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. В МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. Проблемы с автотопливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, трудности подлежат решению. Над этим работают все уровни власти. Напомню, на днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что с 30 мая бензин АЕ-95 продается не более 20 литров в сутки в одни руки. Он призвал местных жителей не покупать топливо впрок, заправляться в обычном режиме. Та же ситуация в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями, а также неплановыми ремонтами нефтезаводов, сообщает Russia Today. В Свердловской области ликвидирована одна из крупнейших в стране майнинговых ферм. Спецоперация прошла в Нижнем Тагиле и в соседней Кушве. Оперативники МВД и ФСБ суммарно изъяли свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования. Злоумышленники незаконно подключились к электросети, нанесли ущерб почти на 800 миллионов рублей. Этого объема украденной энергии хватило бы на электроснабжение целого города, отмечают в областной антитеррористической комиссии. Об этой операции силовиков сняли документальное расследование, оно вышло на одном из местных каналов. В сюжете рассказывается о теневом рынке криптовалют, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге выросли штрафы за неоплату парковки. С 1 июня вступило в силу правило «Единое для всей страны». За неоплату парковки штраф составит 3 500 рублей, пишет «Новый день». Эта же санкция распространяется на парковку для инвалидов. В Екатеринбурге муниципальную парковку требуется оплатить в течение первых 15 минут, либо уехать с нее в течение этого времени. До 1 июня штраф за платные парковки в Екатеринбурге составлял 3000 рублей. Дуа Липа тайно вышла замуж за актера Каллума Тернера, известного по сериалам «Клей», «Война и мир» и фильму «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». На церемонии невеста была в наряде модного дома Чиапарелли, блейзере и асимметричной юбке. Издание «Метро» пишет, что жених расчувствовался, когда увидел невесту в свадебном наряде, плакал и дрожал. Официальная регистрация прошла в лондонской ратуше. Роскошную трехдневную свадьбу пара сыграет позже на Сицилии, на вилле 17 века. Приедут десятки именитых гостей, в том числе Донателло Версачи и Элтон Джон. Певица сейчас 30 лет, актеру 36. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
4: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А вот и группа Би со своей новинкой «Еще не поздно» на радио «Лето» открывает новый час ярких любимых наших хитов. И это, кстати, отличный повод напомнить нас «Еще не поздно» включить вообще где угодно, через сайт, в телефоне, в машине или в умной колонке. Достаточно просто сказать «Включи радио «Лето». При любой погоде мы стараемся делать каждый день еще теплее. Ну, а вечер, конечно, чуть приятнее. Кстати, всем привет, меня зовут Катя Савельева. Вечер понемногу растворяется в суете. Дальше нас радуют гости из будущего, не пара и группа «Градус». Оставайтесь на нашей волне.

0: Снова группа «Не пара», вы продолжаете слушать «Радио Лето». И, кстати, если этим вечером вы решили отметить начало лета за чашечкой чая, например, а утром не отказываете себе в круассане с миндалем, то наверняка хотя бы раз встречали слово «френджипан». Звучит по-французски красиво, пахнет еще лучше. И почему без него сложно представить многие знаменитые десерты, расскажу уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Ну а всем, кто прямо сейчас в дороге, порция вкусной музыки. Дальше Базиль, Полина Гагарина и Ольга Серябкина, которая окажется с нами раньше всех.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное «франжипан». И это нежный миндальный крем, который прячется внутри тартов, пирогов и ароматных слоек. Франжипан – это любимый герой французской выпечки, секретный ингредиент. Считается, что свое название франжипан получил благодаря итальянскому аристократу-маркизу Франжипани. В 16 веке он придумал популярный миндальный аромат для перчаток, а позже это название закрепилось и за десертами с ярким миндальным вкусом. Сегодня франжипан готовят из молотого миндаля, сливочного масла, сахара и яиц. Именно он делает знаменитый французский тарт с грушей таким нежным и ароматным. Ну и, конечно, вот эти самые круассаны с франжипаном, миндальный вкус – это что-то невероятное. Так что, если вдруг в меню встретите франжипан, знаете, вас ждет настоящая миндальная классика с историей. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Песня, которую давно поют не только на концертах, но и на стадионах. На одном, кстати, из недавних выступлений зал буквально светился весь фонариками. Сотни голосов подпевали как один, а среди зрителей был поклонник с флагом любимой команды специально для этого трека. Там же, кстати, был момент, почти как в кино, когда парень выходит на сцену и делает предложение своей девушке. Ну и, разумеется, она сказала «да». Ну это чтобы уже совсем, знаете, подкрепить хэппи-энд. Такая сила музыки. 20 минут без перерывов на рекламу. Слушаем дальше «Блестящие и облака» для ностальгии группы «Добро и юность». Ну а «Просто подари» от Филиппа Киркорова тоже освежим, послушаем вместе.
1: Звук поставим.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
0: Новости.
2: Добрый вечер. С территории Украины возвращены 165 мирных жителей Курской области. Из них 16 детей. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, добиться возвращения людей удалось силами аппарата уполномоченного по правам человека, пишет агентство ТАСС. Омбудсмен также анонсировала встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцем, где обсудит в том числе тему возвращения жителей Курской области. Ранее курский губернатор Александр Хинштейн заявил о том, что в прошлом году с Украины вернули 120 жителей приграничного региона, но 332 человека остаются пропавшими без вести. Капитан задержанного в Атлантике танкера «Тагор» оказался гражданином России. Об этом сообщил телеканал BFM-TV, ссылаясь на прокурора Бреста Стефана Калинберже. По его словам, капитан не раз отказывался выполнять указания французских военных, поэтому возникла необходимость взять судно под контроль силой. Всего на борту 23 члена экипажа, и гражданство не уточняется. Президент Макрон заявил о том, что задержание прошло в соответствии с морским правом. Но ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал задержание танкера незаконным и граничащим с морским пиратством, напоминает «Москва-24». С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские будут проводить рейды, выявлять гуляющих по ночам несовершеннолетних. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 лет не должны находиться в общественных местах после 11 ночи. Об этом говорится на сайте администрации города. По закону, подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях. Кроме того, с 11 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул. Особое внимание будет уделяться местам массового отдыха, скоплению людей и развлечения детей, пишет «Новый день». Сегодня вылетающие из аэропорта Кольцово дети получают праздничный набор, ароматный пряник, карандаши и раскраску. Сюрприз в День защиты детей подготовила авиакомпания «Уральские авиалинии», чтобы праздничный набор помог провести незаметно время в полете. Также в зоне регистрации Кольцово юных путешественников встречает аниматор-самолет по имени Степка. Помогает детям скрасить ожидание рейса, поднять настроение перед полетом, пишет «Новый день». Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс решила стать фермером. Она купила 10 гектаров земли в Крыму, зарегистрировала фермерское хозяйство и уже начала им заниматься. Об этом она сама рассказала в эфире телепередачи «Звезды сошлись». По словам артистки, у нее 2 гектара заняты под персиковый сад, еще 2 гектара под вкуснейший столовый виноград. Эвелина Блёданс собирается провести на участке большую часть лета, но пока не обзавелась там домом, продолжает выплачивать долги за землю. Но в будущем она намерена производить сладости, пишет газета.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34 45 925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.

Дима Маликов, мама ли это, открывать новый час ярких, любимых наших хитов. И так хочется, чтобы этот сезон, который со скоростью света буквально накрыл наш Екатеринбург, стал по-настоящему теплым, щедрым и запоминающимся. Меня зовут Катя Савельева. Я еще ровно час с вами, друзья, будем выбирать чудо вместе с Нюшей, играть в прятки с Ваней Дмитриенко. Ну а прямо сейчас у нас Мари Краймбрери и ее Аморе. Привет всем, кто находит нас в интернете. Мы всегда рады вам.

0: Ну, а если вы устали играть в прятки с комарами, да, у нас летний сезон, и их становится все больше. Парочку советов, как вообще избежать встречи с ними или минимизировать последствия, я вам расскажу в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. На место Вани Дмитриенко в нашем эфире скоро займет приятная музыка от группы А-Студио, группа «Иванушки Интернешнл», Мот и Зиверт. На всех парусах, кто же торопится в наш эфир, будем слушать их вместе на радио.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о комарах. Они такие маленькие, но репутация у них настоящих охотников. Находят нас комары не случайно. Их ведут углекислый газ, тепло тела, запах кожи и вещества, которые выделяются вместе с потом. Поэтому, если вас раздражает их присутствие, первый совет – не перегреваться. После пробежки или активной прогулки мы выдыхаем больше СО2. Сильнее наш запах, и буквально мы становимся для комара светящейся вывеской. Ужин здесь! Второй совет – будьте аккуратнее с алкоголем. А лучше вообще с ним завяжите Радио Лето за здоровый образ жизни. Потому как алкоголь не только воздействует на нашу нервную систему и все прочее, но еще может повышать температуру тела и усиливать запах кожи, а значит, делает нас заметнее для комаров. Третий. Тщательнее выбирайте одежду. Комаров сильнее привлекают темные цвета, поэтому вечером лучше надеть что-то светлое, свободное, закрывающее руки и ноги, если вы планируете поехать на природу. Четвертый – это, конечно, репелленты. Любые покупные или масло лимонного эвкалипта. Главное – наносить без пропусков. Комар найдет даже маленький открытый участок, будьте уверены. Ну и пятый – уберите подальше стоячую воду. Ведро, блюдце под цветком, старая шина, игрушка во дворе. Для комара это не мусор, а сам настоящий род дом. Конечно же, стать полностью невидимкой для комара не получится, но стать менее вкусной целью после нашей рубрики вполне. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Честно говоря, половинка меня очень хочет остаться с вами, друзья, ну а другая уже настроила планы на этот вечер. Ну а завтра ровно в 16 мы обязательно встретимся в эфире. А сегодня, кто знает, может быть, еще увидимся где-нибудь в нашем чудесном Екатеринбурге. 2 июня, завтра, звезды советуют сбавить темп, заняться текущими делами и не вспыхивать на ровном месте, особенно в рабочих и финансовых разговорах. Ну а на дорожку поцелуй от группы «Виагра», «Еще елка» и «Егор Крид». Самый-самый берегите настроение. До завтра!

0: повело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит, да только сказать не сумела.

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Добрый вечер. В МВД России опровергли сообщение о массовых проверках пожилых водителей с 1 июня. Такая информация не соответствует действительности, сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк. Напротив, автоинспекторы оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе людям пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, отметила Волк, цитирует ее «Вечерняя Москва». Она призвала журналистов и блогеров не распространять фейки и при необходимости обращаться в пресс-центр ведомства за официальными комментариями. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23:00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул. Особое внимание будет уделяться местам массового отдыха, скоплению людей и развлечению детей, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самый теплый весенний сезон в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Он опубликовал карту температурных аномалий на предстоящий период. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. В Екатеринбурге станцию метро 1905 года переименовали ради Ночи музыки на дату проведения фестиваля 19.06. Мероприятие пройдет в 12-й раз, объединит более 3000 исполнителей на 120 площадках. В преддверии фестиваля объявление станции метро озвучит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Коллектив стал хедлайнером Уральской ночи музыки 2026. На фестивале группа исполнит традиционную финальную песню «Луч солнца золотого» в рамках акции «Светает». На станции метро 19.06 также откроется выставка «Хроника Уральской ночи музыки», пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
0: Реклама.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный слабый. Ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.
0: Реклама.
7: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
8: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
7: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
1: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Центробанк сохранил запрет на переводы за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Ограничения, в частности, будут актуальны с 8 июня по 7 декабря. В этот период нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, смогут отправлять за границу суммы, эквивалентные зарплате. Для неработающих и для юрлиц переводы будут запрещены. Исключение составят иностранные компании, которые контролируются российскими юр- или физлицами. Также в стране продолжают действовать ограничения на снятие наличных личной иностранной валюты до 9 сентября текущего года, пишет газета.ру. В Свердловской ГАИ объяснили, какие видео с нарушениями ПДД запретили выкладывать в сеть по статье КОАП. Штраф грозит за материалы, в которых пропагандируется опасное поведение на дороге. Нарушители подаются как герои, провоцируя других на подобные противоправные действия, отметили в ГАИ. За публикацию подобного контента штраф составляет для физлиц от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юрлиц от 800 тысяч рублей до 1 миллиона. Как пояснил юрист Максим Ядрышов, запрет касается видео с опасным вождением, например, дрифта. Он не касается материалов СМИ, а также публикаций с осуждающим эффектом, пишет портал 66. С 1 июня сотрудники мэрии Екатеринбурга и полицейские анонсировали рейды по выявлению гуляющих по ночам подростков. Акция продлится до 15 ноября. Дети младше 16 не должны находиться в общественных местах после 23.00. По закону подростки до 18 лет также не могут находиться одни в барах, ночных клубах, наливайках и похожих заведениях, говорится на сайте администрации города. Кроме того, с 1 июня по 31 августа чиновники и полицейские будут следить за тем, чтобы с подростками ничего не случилось во время каникул, пишет издание «Новый день». Минувшая весна в Екатеринбурге стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Четвертой в списке. Средняя температура трех календарных месяцев составила плюс 7 градусов, на 2,6 градуса выше климатической нормы. За сезон выпало осадков 84% от нормы. Итоги весны подвел синоптик Алексей Полин. По наблюдениям Уралгидромета, самый теплый весенний сезон в Екатеринбурге со средней температурой еще выше, чем нынче были в 23-м году, в 1995-м и в 2020-м. Самым жарким днем минувшей весны стало 18 мая. Температура днем тогда поднималась до отметки плюс 30,2 градуса по Цельсию, пишет «Новый день». С поездкой на отдых на черноморские курорты сейчас лучше повременить. Как минимум ближайшие 10 дней там будет холодно и дождливо. Об этом рассказал метеоролог Александр Шувалов. Так, например, в Сочи в ближайшие дни будет заметно холоднее, чем в сибирских городах, таких как Тюмень, Омск или Новосибирск. Холодная и дождливая погода не торопится уходить также с Кавказа и с Крыма. По оценке Шувалова, перелом погоды на южных курортах не ожидается до середины июня. Официальный курс Центробанка на вторник – доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86,25.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра во вторник, 2 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный, слабый, ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,7.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой на

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.